0: frumos, dar de dimineață cerul este senin și suntem în forță pregătiți pentru această zi de miercuri, mijloc de săptămână. Julieca, bună dimineața!
1: Dobră utră, bandă! Dobră utră, Victor! Dobră утро вам! Este такой прекрасный, но уже ощутимой осени. Мне кажется, все уже прочувствовали вот эту нотку, которую по утрам уже можно услышать и в воздухе, и в погоде. Поэтому я вам предлагаю, во-первых, с хорошим настроением встречать эту осень. Ну и, во-вторых, конечно, не забывать про то, что у нас все по плану, у нас все по намеченной уже тропинке. Поэтому залетайте в телеграм-канал и оставляйте там обязательно комментарий.
0: Лаура и прима, которая не скрие. Буна димиляца, драга комунитат. O zi frumoasă ca și voi. Vă cuprind. Laura, te îmbrățișăm. Nicolae de la Ciocana ne salută. Bună dimineața. Mai jos un răsărit frumos trimis de Alina. Bodre, dobre утро, ребятулечки. Sastre 2. Хороший денечка всем. Хорошего, да? Frumos. E undeva la mare, pe litoral și acolo probabil este cald. E printre primii vizitatori e acolo.

прошел ваш вчерашний день, может, у вас какое-то важное событие вчера, сегодня, поэтому рассказывайте, все будем зачитывать. Этот час мы вместе с вами просыпаемся, вместе с вашими бодрыми комментариями. Доброе утро!

0: попали, а может быть, вы хотите поделиться чем-то интересным, что у вас произошло, например, вчера или, может быть, даже уже сегодня утром. Кстати, по поводу чего-то интересного. Я-то, ладно, своими впечатлениями уже успела поделиться, рассказала, как у меня прошел 1 сентября с ребенком, с первоклашкой. Теперь, Виктор, настала твоя очередь рассказать, как ты отдохнул. Так что мы, знаешь, как это, закрыли и этот вопрос уже.
1: Мама отдохнет? Супер.
0: Да, понравилось тебе.
1: Да, да.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: А на студии 7 часов 56 минут, и это значит, что, конечно, прямо сейчас мы вместе с вами услышим советы о таинственных звезд. Что же они на сегодняшний день нам советуют делать, а что ни в коем случае не делать. Поэтому делайте громче свои радиоприемники и давайте не только прослушаем, да, эти советы, а как минимум запомним и чуть позже будем имплементировать свою жизнь. Ну что, поехали. Конечно, по традиции Овны вы первые. Овны, постарайтесь сегодня не влиять на ход событий в данный момент. Да, вот вам захочется резко реагировать на какие-то ситуации вот здесь и сейчас. Вот этого сегодня как раз-таки делать не нужно. Нужно как-то, знаете, хладнокровно смотреть на все. Сначала все обдумать, рассчитать и только после этого как-либо действовать. Тельцы, не бойтесь разочарования, они превратятся в прекрасный опыт. Даже если в момент вам будет грустно, знайте, что это вам во благо. Переходим далее к близнецам. И близнецам нужно постараться свести к минимуму просто ненужные какие-то встречи и обратить внимание на свое здоровье. Сейчас такой период, когда звезды вам прям рекомендуют пройти осмотр у всех врачей, сделать плановый чекап и обратить внимание именно на свое самочувствие. Далее у нас рак, и вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска. Назначьте встречу с друзьями или как-то проведите вечер в компании своих близких и любимых. Львы сегодня, возможно, все и даже больше. Львы сегодня будут просто в центре внимания. У вас сегодня отличный будет настрой. Вы сегодня словно магнит будете притягивать к себе всех людей. И, знаете, это, конечно, вам сыграет на руку. Почему? Потому что есть возможность сегодня завязать какие-то интересные знакомства, которые в дальнейшем вам помогут реализовать ваши грандиозные планы. Девы, не протягивайте руку помощи, если вас об этом не просят. И вовсе сегодня девы должны запомнить то, что... Или, точнее, вспомнить ту самую пословицу, что инициатива бывает наказуема. Поэтому сегодня, девы, мы без просьб ничего лишнего не делаем. Весы, некоторые отступления от привычного режима будут вам даже полезны. А весы сегодня вообще должны постараться, на самом деле, прожить этот день так, как именно обычно они этого не делают. Да? Если вы любите идти по определенной дороге, например, на работу, сегодня поедьте как-то по совершенно другому маршруту. Если вы обычно обязательно берете с собой там бутылочку водички, вот сегодня ничего не берите, купите где-нибудь по дороге. То есть нужно как-то сегодня весы импровизировать. Скорпионы, если вы надумали что-то изменить в своей жизни, то сделать это как раз-таки сегодня. Это прям идеальный момент. Стрельцы, иногда ложь во спасение точно не будет вам, знаете, во благо, поэтому сегодня, стрельцы, ваше главное правило – будьте честны не только с окружающими, но в первую очередь с самим собой. Козероги, неудачная попытка – это не повод, чтобы не попробовать еще раз. Если вдруг у вас опускаются руки, сегодня такой день, когда нужно сжать зубы, просто идти вперед, ни на что не смотреть. Водолеи, звезды вам советуют держать эмоции под контролем в общении с коллегами. Не стоит быть слишком вспыльчивыми. Ну и к завершению у нас рыбы. И прежде чем что-то разрушить, рыбы, подумайте, что вы на этом месте построите. Стоит ли игра свеч, решать только вам. Да, друзья, это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. У нас уже прозвучал джингл точного часа. И у нас 8:00 в студии. Мы вам говорим доброе утро и приветствуем в новом игровом часу.

cumva, știi, să îți pui un plan bine definit pentru ziua de astăzi, să fim cu dispoziție bună și să treacă ziua productiv. Dar cum să o facem? Sigur, cel mai corect ar fi să participați în concursul nostru. У нас прямо сейчас будет проходить игра. Вам надо будет дозвониться по номеру из нашей студии 0786-0179 и попытаться продержаться 2 минуты в эфире без того, чтобы говорить запретные слова, а именно слово «да» и слово «нет».

0: Serghei ne scrie nouă, bună dimineața din Bolonia. Mai sus Denis zice, bună dimineața și o zi bună, vă doresc cu mai puține reclamă. Deci tu ne dorești rău, Denis.
1: Да, Денис. Не понимаю, как работает эта сфера, то и вправду. Пожелания? Так тебе, Денис. Но тем не менее, спасибо за комментарии. И хоть у нас меняется публика, комментарии, кто-то приходит, кто-то уходит, правила нашей следующей игры остаются одинаковые. Главное вам запомнить номер из нашей студии и дозвониться по нему для того, чтобы поучаствовать и стать финалистом. Ведь уже в эту пятницу кому-то из вас достанутся 500 лей на карту от нашего партнера.
0: Виктор не скрип, будет меняться один суд. Suedia, mai sus Costel, Neața, Banda, cine știe ce-i cu traficul de pe strada Petricani. Eu ceva mai devreme am zis, acolo este un accident rutier, chiar în regiunea poliției de frontieră, da, strada Petricani, în apropiere de acel supermarket care este la cerc, dar pot verifica și în acest moment. Da, e ambuteiaj suficient de serios, dar era și accident rutier, respectiv atenție maximă la circulație. Bună dimineața pentru toți! Chico, Chico, ta-ta-ta-ta, o piesă foarte frumoasă, sună bine, dați-vă uitare la radio, revenim cu prima rundă de joc.

0: sfaturi și voie bună. Este o zi excelentă pentru a vă implica în proiectele comunitare sau online. La Fecioare, în carieră, flexibilitatea cu care reacționați la schimbări vă aduc doar laude. Păstrați-vă atenția distribuită pe mai multe planuri. Balanțele ziua este favorabilă studiului și planificării unor drumeții. Dacă ați susținut un discurs sau o lucrare, ideile voastre vor fi extrem de apreciate. La Scorpion, reușiți să rezolvați o neînțelegere financiară privată prin dialog deschis, analizați cifrele cu detașare și veți găsi soluția optimă. Pentru săgetători, relația de cuplu beneficiază de o atmosferă relaxantă și plină de umor, o zi bună pentru a planifica activități distractive în doi. Cei din zodia Capricorn, la job se cer soluții rapide pentru sarcini neprevăzute. Relațiile cu colegii sunt bune dacă păstrați un ton prietenos și deschis. Vărsătorii, inspirația artistică și pofta de flirt sunt în prim plan. Dacă sunteți într-o relație, surprindeți-vă partenerul cu o ieșire spontană. Cei din zodia Pești, comunicarea cu familia este foarte intensă. Astăzi puteți discuta despre reorganizarea bibliotecii sau despre cumpărarea unor echipamente pentru casă. Acesta este horoscopul zilei. Le mulțumim partenerilor acestei ore, ora numărul 8, echipei Max Auto. E ora ce a conținut plasarea de produs.
1: Вот это мы, конечно, поиграли в прошлом часу. Много у нас оказалось финалистов, и это, в принципе, хорошо. Мы каждый раз рады тому, что у вас вызывает интерес наши игры, и вы с большим удовольствием делаете, каждый раз дозваниваетесь до нашего эфира, каждый раз с нами играете, наполняетесь хорошим настроением, да, еще и занимаете места в большом финале, который пройдет уже в пятницу. Но об этом мы поговорим в пятницу, а сейчас настало время нового игрового часа. Мы вас, кстати, приветствуем в этом часу 9.00 в нашей студии. И да, учитывая, что сегодня у нас среда, это значит, что мы играем Максим Динтрей Кувинти. У нас там, кстати, очень много слов, потому что в прошлый раз мы потрудились над этим. И не только мы, а в принципе весь офис. Поэтому у нас много-много слов, которые мы будем сегодня отгадывать. Все по старой, так скажем, что такое, Виктор? Что ты кривишься? Что случилось? Да, Виктор, мы играем сегодня Максим Динтрей Кувинти. У нас среда. Среда. Да, я даже перепроверила. Думаю, может, я что-то напутала. Я просто могу, знаете. Я же Жуленко. Я могу что-то перепутать. Но все окей, среда. А значит, Максим Динтрей Кувинти. Да, Виктор?
0: Да. Да он е.
1: Сзади тебя, сзади тебя. Он полный, да?
0: Чинемала он пута аж такой.
1: Я мстил, как...
0: Мульте, мульте, де тот.
1: По экипе
0: антряга. Браво, браво.
1: Я еще зик, ну, путем

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: puncte are Iulia. Nicio problemă.
1: Tu ești pe emoții după ziua de ieri. Ieri pe vremea asta o curgea o lacrimă.
2: Exact.
1: Tu că nu ți-ai revenit până astăzi.
0: Da,
1: reclama,
0: da.
1: Revenim cu runda numărul 2.
3: Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell. Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moldcell Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moldcell или оформи онлайн на eshop.moldcell.md.
6: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Șolonari and Abramțova.
1: Iulia nu este mulțumită de scorul pe care l-a făcut în intervenția trecută. 0 cuvinte într-un minut și vrea să joace în continuare. 0786 0179, maxim din 3 cuvinte. Bolul fermecat este plin. Noi extragem cuvințele, vi le explicăm prin acele 3 alte cuvinte, iar voi ne spuneți ce e scris pe foița noastră. Cine acumulează cele mai multe puncte, echipa a și câștigat. E echipa Julenca și echipa mea. Deocamdată, scorul este de 1-0. Deci, prima repriză, eu am câștigat-o, am scorul 1. Runda numărul 2 poate fi a Julencăi, să fie scorul de 1-1 și avem runda finală, poate în ultima intervenție, da?
2: Da, da, может быть и так. Все может сложиться неожиданно. Сейчас посмотрим, кто дозвонился и кто пытается с нами поиграть. Доброе утро.
1: Неаца. Cine e la telefon?
3: Alexandru.
1: Alexandru, te auzim așa de foarte departe. Așteptăm ușor, eu pregătesc minutul de joc. Super, super, Alexandru, notăm. Cu cine joci?
3: Ну, Юля расстроена, мы ей поможем.
2: Да, отлично,
1: браво,
2: да,
1: браво.
2: Да. Спасибо. Ну что это такое? Моя любимая игра. Как так может произойти? Да не может такое произойти, потому что сейчас с Александром мы наверстаем упущенное.
1: Че стригам, Александру? Ка са înceapă jocul?
3: Да.
1: А, он бун?
2: Да. Желтые кушают обезьяны.
3: Бананы.
2: Да. Футбольный матч. Футбольный матч, ну, дирижер. Не знаю.
3: Арбитр, судья.
2: Да, молодец. Дальше. Нога трясется. Больно.
3: Судорога.
2: Да. Дальше. Шутки. Человек, сцена.
3: Юмор. Стендап, юмор, юморист.
2: Да, юморист, юморист, молодец. Дальше. Растение в земле. Что?
3: Растет.
2: Корень. Поехали дальше. Устройство. 90-е, музыка.
1: Ну, ты граби.
3: Радиоприемник.
1: Ну, ты граби.
3: Радиоточка. Так, приемник. Приемник, магнитофон.
2: Магнитофон, правильно. Магнитофон, отлично, хорошо.
1: Мы калькулем, pentru că nu a fost nimic așa, a analizat singur. 1, 2, 3, 4, 5
3: штук было, правильно.
1: 5, sigur,
2: да.
1: Александр,
2: отлично.
1: Браво,
2: браво. Отлично, вот это уже ну, совсем
3: я старался, Юля, ради тебя.
2: Спасибо большое, это было заметно, и у нас отличный результат. 5 слов, вот сейчас моей душеньке спокойно, Виктор, я надеюсь, что этот раунд останется за мной и за Александром, но посмотрим, потому что телефоны у нас звонят. Спасибо тебе
1: Мерси
2: большое, Александр.
3: Спасибо вам, ребят, хорошего дня.
2: Как хорошо стало сразу, вот спокойно уже мне как-то.
1: Алло.
4: Алло, добрый день.
1: Няца, чини на телефон.
4: Александр на телефон.
1: Яраш Александр, бун, а ну и Сергюш и Александру е форца, не плачь. Алекс, ку чине жоч?
4: Жуленка.
1: Хай, Жуленка, ази ай конкуренция ту ку тине. Рунда аста.
2: Ну поехали, можно и так, почему бы и нет. Я готова, поэтому Александр, если ты готов. Все, погнали.
1: О, стой. Ушор.
2: Так,
1: а я это. Кум, че стригаем?
4: Устрой!
2: Так,

0: este una cu succes. Am avut parte și de câștigători care au intrat în runda finală de joc. Am avut parte de o concurență aprigă în ora trecută și clar că descifrări de unele situații pe care le-am trăit împreună în emisie directă, fără niciun fel de scenariu.
1: Așa a fost, zic eu că ne-am isprăvit foarte bine pentru ziua de 2 septembrie. Завтра мы, конечно, повторим это все заново вместе с вами. Ваши любимые ведущие будут на своих рабочих местах. И, конечно же, будем проводить и еще один рабочий, недельный рабочий день вместе с вами. Ну а пока, конечно, Виктор и Юлия готовы с вами попрощаться. Хотя, если честно, не очень охотно, но на наших студийных часах 11:00. Поэтому из студии Радио Рекорд ровно до завтра мы вам кричим «Чао!»

0: Radio. Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: De acasă când mai trebuie.
4: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на eShop molcel.md.
5: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please.
1: Чи месаж для Анастасия? Хочу поздравить мою дорогую коллегу Анжелу с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего. Пусть каждый день приносит радость и только приятные моменты. Да будет так, Анжела, мы всем рекордом тебя тоже поздравляем.

iubita pe care o cheamă Ioana Afteni. Așa, și tot acolo ты знаешь, что играет у неё всегда круть звучит. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Да, тут радио сетка. Suntem la

Спасибо за крутой эфир, хорошего вечера, полетел. Пока-пока, Марти Лай, спасибо, что ты, как всегда, с нами. Din București vă salut, din Moldova, vă salut moldovenii mei, oameni frumoși.

0: Reclama.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове?
3: Да!
2: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moldcell Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moldcell или оформи онлайн на eshop.moldcell.md.
6: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.мд.
7: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
1: DJ Райский. Рекорд.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

Единственное танцевальное радио Молдовы представляет диджей Кеша.